0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: А

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
2: Радио Ваня. Ближе.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол». 30 лет вместе. Натуральные молочные продукты. В Костроме состоится театрализованное шествие. В России утвердили новый ГОСТ на твороженные глазированные сырки. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится театрализованное шествие, пишут СМИ 44. Праздничное шествие возглавит костромская Снегурочка и ее волшебные помощники, за которыми проследуют три тематические колонны. В одном ряду с Александром Островским и Иваном Сусаниным пройдут многодетные семьи, дорожники и коммунальщики, предприниматели, артисты, цыгане и даже медведи. Маршрут колонны пройдет по исторической части Костромы и завершится на Сусанинской площади. Художественное оформление колонны и яркость выходов оценит профессиональное жюри, и победителям будет вручен специальный кубок. Театрализованное шествие состоится 8 августа в 12:30. В Россию утвердили новый ГОСТ для творожных глазированных сырков, пишут «Известия». По ГОСТу поверхность продукта должна быть равномерно покрыта глазурью, которая не должна прилипать к упаковочному материалу. Для замороженных сырков после размораживания допускается наличие капель влаги на поверхности глазури. Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%. В сырок допускается добавление цукатов, ванили, изюма, орехов и других компонентов. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июля, четверг, отмечается Международный день дружбы. А еще день стажера, день тестя и свекра, день информаторов, день цветных напитков. Странно, но Алексей из всего этого великолепия выбрал любимое – день чизкейка.
1: Да, его рецепт впервые упоминается уже в 230 году нашей эры в древнегреческой книге рецептов писателя Афинея. Рецепт чизкейка был очень простым. Растереть сыр до тестообразной массы, смешать с медом, мукой и запечь. Но перед подачей обязательно дать остыть. Первые сырные пироги давали спортсменам на Олимпийских играх еще в 776 году до нашей эры для энергии. Ну, то есть это 2800 лет тому назад. Ого. Классический самый популярный рецепт чизкейка это смесь сливочного сыра, яиц и сахарной глазури, которая используется для нанесения на верхнюю часть десерта. В качестве основы чизкейка может выступать как крошка песочного печенья, так и самый обычный мягкий бисквит. 18 век стал переломным в истории приготовления чизкейков. Ведь именно в это время европейцы перестали использовать дрожжи для подъема теста, что позволило избежать абсолютно вот ненужного вот этого дрожжевого, довольно грубого аромата в деликатном десерте. В 1872 году в Америке легендарный кондитер Уильям Лоуренс изобрел сливочный сыр, основной компонент чизкейка. Ну, казалось бы, ничего необычного, но в этой истории был один любопытный момент. Лоуренс хотел лишь повторить на своем производстве нечто похожее на нешатель, французский сыр. Воспроизвести задуманное не удалось, и тем не менее полученный сыр стал очень популярным. Получив название «Филадельфия», он продавался под маркой бренда «Имперская компания» в переводе на русский язык.
0: Да, вот ведь интересно, я когда была маленькая, мама покупала печенье, творог и сметану. Перемешивала творог со сметаной, и печеньки мы выкладывали с ней домиком, они пропитывались, естественно, вот этим вот творожно-сметанным кремом, и потом так вот легко разрезались. Знала ли я тогда, что это, оказывается, чизкейк? Не, ну и к слову сказать, то, что макароны по-флотски это болоньеза, я тоже узнала намного позже.
2: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот говорят, с возрастом заводить друзей все сложнее и сложнее. У тебя уже есть какие-то свои установки в голове, да, какие-то претензии и пожелания. И у другого человека тоже. И сходиться на, в общих интересах тоже невероятно сложно. Даже если вы вместе собираете марки или любите играть в шахматы, могут помешать характеры или, в принципе, взгляды на жизнь. Ну, не на шахматы, а именно на там семейные отношения, еще какие-то. Так вот, сегодня отмечается Международный день дружбы. И мы решили узнать, как вы встретили своего друга, где вы познакомились или подругу, давно ли вы дружите. А может быть, вы подружились действительно уже в более старшем возрасте. Вот как это происходило? В детском саду все понятно. Ты подошел, игрушку дал Ване, Ваня тебя в щечку поцеловал, вот вы уже друзья.
2: Вспоминается последняя фраза легендарного фильма с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман «Касабланка», когда в самом конце это летное поле, пасмурная погода, идет дождь, и двое непримиримых соперников идут вместе, и один из них говорит: «По-моему, это начало прекрасной дружбы». И очень часто бывает так, что на сопротивление происходит сближение двух людей, да, то есть, ну, просто начинается с какого-то дикого ора, какого-то скандала.
1: Возможно. Это, кстати, конфликта. Любовь так начинается иногда.
2: Да.
1: Но мы сегодня именно про дружеские отношения, и вот интересно, верите ли вы в любовь, в дружбу между мужчиной и женщиной, хотя у нас сегодня не прописан этот вопрос в нашей теме утра, но почему-то вот он тоже приходит на ум.
2: Да?
1: Может быть, да, ваша жена дружит с каким-то мужчиной, и вы, в общем-то, и не против. Или ваш муж тоже с какой-то дамой переписывается, и вы говорите: да, они просто дружат. А вот у некоторых принципиальная позиция. Какая может быть дружба? Если мужчина дружит с женщиной, значит, на перспективу у него там какие-то на нее все равно есть, ну, виды.
2: Мыслянистые глазки вот эти, да. А ваш муж – это же армянское женское имя.
1: Вот, друзья, а еще, какие самые невероятные поступки вы совершали для друга или друг для вас? Может быть, он пролетел через всю страну для того, чтобы поздравить вас с днем рождения, приехал с сюрпризом. Может быть, он в 12 ночи преподнес вам торт, опять же, в день рождения. Ну, такое тоже бывает. Я знаю, друзья друг другу иногда делают такие небольшие подарочки, неожиданные, очень приятные.
2: Или, например, в 3 часа ночи абсолютно трезвый позвонил вам для того, чтобы уточнить, ну, какие-то элементы коленвала.
1: Где находится нафилет?
2: Где находится нафилет?
1: Вот, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и оставляйте там свои сообщения. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Рассказывайте о своих друзьях, об историях ваших знакомств. Опять же, еще раз повторюсь, о поступках, которые вы совершали друг для друга. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, если вы справитесь с нахлынувшими эмоциями, день сложится удачнее, чем вы предполагали.
2: Овны мужчины, отличное время для онлайн-шоппинга и легких развлечений.
1: Тельцы женщины, возможно, неожиданное озарение и блестящие идеи, которые очень скоро вы реализуете.
2: Тельцы мужчины, недовольство собой и окружающими парадоксальным образом вдохновляет вас на новые достижения.
1: Близнецы женщины, сегодня придется часто менять планы, но эта суета компенсируется радостными романтическими переживаниями.
2: Близнецы мужчины, вам не сидится на месте, и вы без труда найдете компаньонов.
1: Раки женщины, мелочи и детали отодвиньте на второй план, чтобы заняться по-настоящему чем-то важным.
2: Раки мужчины, общайтесь только с теми, кто находится с вами на одной волне.
1: Львы женщины, некоторые из вас получат удивительные новости, которыми непременно стоит воспользоваться.
2: Львы мужчины, сегодня стоит поберечь себя и избегать рискованных затей, а также хотя бы ненадолго отказаться от вредных привычек.
1: Девы женщины, вам быстро удается понять, на кого можно рассчитывать, а с кем даже разговаривать не стоит.
2: Девы-мужчины, интуиция ваша почти безошибочна, и это будет очень полезно для решения любых конфликтных ситуаций.
1: Весы-женщины, включайте режим строжайшего контроля своих эмоций и наслаждайтесь успехами, которые повалят, как из рога изобилия.
2: Весы-мужчины, если действуют решительно, быстро и бескомпромиссно, можно многого добиться.
1: Скорпионы-женщины, вы проведете этот день максимально плодотворно, если все сделаете с вами. Своевременно.
2: Скорпионы-мужчины, поводов для гордости собой будет предостаточно, а гордость, как мы помним, сестра уважения.
1: Стрельцы-женщины, не исключены внезапные успехи в коммерческой деятельности.
2: Стрельцы-мужчины, нужно принимать взвешенные решения, действовать последовательно, как бы ни складывался денек.
1: Козероги-женщины, к вашему мнению, стараются прислушиваться, поскольку видят положительные результаты подобной тактики.
2: Козероги-мужчины, день беспокойный, но не утомительный. Бешеная активность вас скорее воодушевляет, чем донимает.
1: Водолеи, женщины, вы импульсивны, нетерпеливы, легко теряете душевное равновесие. Учитывайте это, когда принимаете важные решения.
2: Водолеи, мужчины, благодаря широкому кругозору вы сможете найти ответы на чувствительные вопросы.
1: Рыбы, женщины, не стесняйтесь признаваться в своих слабостях. Вы получите поддержку.
2: Рыбы, мужчины, день непростой, но не лишенный позитивных моментов. Сосредоточьтесь на самом приятном.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, 30 июля. И день дружбы международный. Причем такой, да, на всех континентах празднуют. Мы спрашиваем у вас, где вы познакомились с вашими лучшими друзьями и подругами. И какие невероятные поступки совершали ради близких по духу людей. В Максе у нас приложение, так называется, радио Ваня. Тут у нас Катерина. Доброе утро из Питера. Обе мои лучшие подруги. Это школьные связи, дружба, проверенная годами, бедами, радостями и совместными кредитами. И, кстати, обе подруги тоже Кати, то есть три Кати, очень их люблю. Ну и если слушаю, то огромный им привет.
2: Мне кажется, если девчонки познакомились бы на какой-нибудь дискотеке с тремя молодыми людьми, и они бы спросили, а как тебя зовут, и они Катя, Катя, Катя, то было бы, наверное, забавно. Еще одно сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Сережи. «Есть у меня друг детства, тоже Серега», пишет Серега.
1: Отлично.
2: Хапуженков. Живет в Москве. И вот у нас с ним своя фишка. Поздравлять друг друга с днюхой, армейскими праздниками, часиков в 5 утра. Представьте себе, в этом месяце ему был полтинник. И он отключил на сутки телефон. Жена моя сказала, что мозги к 50 появляются. Жуковка, привет.
1: Да, серьезный человек ваша жена, Сережа. Юля, всем привет из Калужской области. У нас есть друзья в Кисловодске. Мы познакомились с ними в Турции на отдыхе лет 15 тому назад. Ездили к ним на Новый год, общаемся каждый день. У них тогда был один ребенок, а сейчас... Ну, когда мы познакомились, а сейчас уже двое. Вообще у меня много друзей по разным городам, со всеми общаюсь, встречаюсь, завожу новые знакомства. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, чем старше человек становится, тем ему труднее сблизиться даже с теми людьми, у которых есть схожие интересы. По-разному очень бывает.
2: Да, я вот 16 лет назад познакомилась со своей подругой. У нее был один ребенок и муж. А теперь у нее трое детей и другой муж, но дети все еще от того первого. Там такая санкция. Барбара, закачаешься. Так что, знаешь, пока ты там сидишь с одним мужем, скрипишь, да, а там уже люди, посмотри, уже разнообразие какое у них.
1: Я согласен с тобой абсолютно. С одним и тем же мужем столько лет это вкус к жизни пропадает, поэтому надо как-то меняться, надо переворачивать страницы этой книги, понимаешь?
2: Ну, не меняться мужьями, а... Ну, и еще одно сообщение. Не могу не прочитать от Ирины в телеграм-канале «Радио Вани ФМ», он называется у нас. У меня одна единственная подруга Ксюша пишет. Ирина, 15 лет назад мы познакомились на работе, и с тех пор не разлей вода. Ксюша завершила для меня невероятный поступок. В 2024 году она вывезла моих родителей сама, собственно, за рулем с опасной территории, потому что мой папа бы не выдержал дальнюю дорогу там на чем-то еще. И вот Ксюша согласилась рискнуть своей жизнью и забрать родителей, хотя у самой двое детей. Люблю ее, Ирина. Вот так тоже бывает.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня. Снеги!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка». Всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: вопросов глупых зря.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги «Социальная няня». Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ-44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома – не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. 5 художников из Костромы, Волгореченска и Иваново превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Депутаты Госдумы предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги «Социальная няня» для семей с детьми до 3 лет, пишут РИА Новости. Авторы инициативы предложили установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком не менее 20 часов в месяц на семью с возможностью предоставления услуги как на дому, так и в организации социального обслуживания. В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям, в которых одновременно родились двое и более детей. Кроме этого, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или кому не предоставлено место в яслях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Международный день дружбы, а потому мы решили поговорить о наших друзьях. Что они для нас делали, что мы для них делали. Ну и вообще, где познакомились, откуда мы друг друга знаем. Яна Рожнева отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Вы тоже, кстати, можете это сделать. Есть у меня подруга Юлька, пишет Яна. Познакомились еще в универе. Так вот, мой муж военный, постоянно в разъездах или чем-то занят. Она мой Чип и Дейл. То колеса мне на машине поможет поменять, то моих двух тарантулов ищет по всей квартире. Веселое занятие, правда? Потому что они сбежали. А в этом году она ездила в другой город за автобоксом на машину по моей просьбе. Потому что я захотела подарить своему мужу. При этом стоит только позвонить и сказать: «Юля, помоги», она тут как тут. А ведь у нее и тоже муж, и двое детей. Может, кстати, она поэтому всегда готова свалить из дома?
2: Вот у меня возник вопрос, с какими мотивами руководствуется человек, который заводит ядовитых насекомых, тарантулы, да?
1: И тем не менее, Яна пишет, что в свою очередь тоже всегда готова во всем помочь Юле. Люблю ее, ценю, обожаю. Юля, привет. Вот такое милое сообщение. Ну, а что касается тарантулов, знаешь, а вот палочников, а вот, например, люди еще заводят, я забыла, как называется, когда там много муравьев.
2: Формикарий, по-моему.
1: Формикарий.
2: По-итальянски формика.
1: Людям нравится наблюдать, да. Вот или рыбки, например, они тоже тебе ни слова не скажут, не погладить их ничего. Наверное, и тарантулами какая-то такая история. Но мы можем всегда спросить у Яны, зачем тебе тарантулы, правильно? И Яна нам всегда ответит.
2: Да-да-да. Как подружиться с пауками, да. А Александр, остросюжетная история в Максе. Есть у меня друг с раннего детства. Как парни, мы между собой прикалываемся, ну, только так, как могут позволить себе только друзья. Да, у меня тоже есть совсем немного таких близких, настоящих друзей. Там, ребята, со стороны вообще кажется, что мы ругаемся. На самом деле просто жесткий троллинг идет. А в детстве, продолжает Саша, друг спас мне жизнь. Мы с ним бегали по льду, проверяли на прочность. И в одном месте я топнул и ушел под лед просто мгновенно туда стрелой. Там оказался еще и люк открыт канализацией. Я не умел плавать. Плюс ледяная лютая вода. Другие факты. А вот он не растерялся и нырнул меня вытащить.
1: Ты знаешь, вытащил. Я же вот очень много роликов смотрела, видеороликов, рилсов, коротких всяческих разных, где рассказывается, почему мужчины живут намного меньше женщин.
2: А больше рисков.
1: Они все время что-то проверяют.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
0: 770908.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, 30 июля, Международный день дружбы. Вы рассказываете о том, как познакомились со своим лучшим другом или лучшей подругой. И что вы друг для друга такого уникального делаете. Анна Хапуженкова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. А у меня лучший друг, будете смеяться, Хапуженков Сережа из Жуковки, что в Брянской области. Дружба проверена 13 годами брака, и в горести, и в радости. Люблю тебя, зайчик. Он, кстати, большой фанат вашего радио и батареек. Каждое утро перед работой пишет вам, включает дома через колонку радио Ваня и наслаждается до 7-то утра. Я, если что, в отпуске. Ребенок у нас на каникулах, но мы все дружно семьей слушаем батарейки. То есть какая вообще уважуха и респект еще семьи Хапуженковых, которые, несмотря на то, что могли бы давить подушку часов до 11, так по-барски, вот в 7 утра уже тут как тут.
2: То есть мы тоже можем вас назвать своими друзьями,
1: конечно,
2: потому что очень важно, когда вы пишете нам сообщение, и вы помогаете нам, а мы стараемся радовать вас. Еще одно сообщение на этот раз в нашем канале Макси Радио Ваня от Оксаны Балашовой. У меня есть подруга Светлана. Мы с ней дружим уже 20 лет, и теперь уже мы не просто подруги, а кумушки друг другу. Ну, то есть кто-то кому-то стал крестным. Видимся редко, но сегодня настал тот день для встречи. Конечно, Международный день друзей. Друзья, простите за тавтологию, вы уж сегодня позвоните своим самым любимым и дорогим, а лучше обнимите, а лучше подарок пришлите. Тем более, благодаря маркетплейсу можно прислать подарок, даже если ваш друг находится через полстраны от вас.
1: Людмила Осколкова. 21 год назад я познакомилась со своей подругой Ириной у кабинета гинеколога, когда мы обе вставали на учет по беременности. Дружим до сих пор, и сыновья тоже стали друзьями.
2: Видишь, какая история. Опа! Интересная. И главное, еще и мальчиков обе родили. Ага. Ну и еще одно сообщение от Анечки Медведевой. В детстве у меня был один друг Коля, который меня спасал и готов был на все, лишь бы открыть замок и выпустить на свободу, пишет нам Аня Медведева. Дружил он со мной, правда, недолго, 2-3 года. Потом вырос и забыл меня. Дружба на этом закончилась. Я не могу, какое грустное сообщение. Но и тем не менее, Анечка нашла друзей, когда переехала в другое место проживания. И каждый день меня звали Ваня, Денис, Надя. Все даже через огород кричали, чтобы я вышла поскорее гулять. Еще у меня были друзья Вова, Глеб и Василиса. Вообще, я друзей вижу иногда в магазинах или просто в центре. Ну, так.
1: Стараюсь не замечать. Помогаю им не здороваться со мной.
2: Но сейчас у Анечки есть лучший друг Егор. Каждый день мы общаемся и друг другу помогаем. Привет тебе, дорогой Егор. Дорогой — это я придумала. Но я думаю, что Аня не против была бы. Друзья, ну а если у вас есть интересная история о друзьях, где вы познакомились и что друг для друга сделали, пишите. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от радио Ваня.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро. Международный день друзей отмечается сегодня, и мы решили поговорить о дружбе. Как она у вас зародилась, что вы друг для друга сделали со своими близкими людьми. И ваши сообщения мы, как и прежде, принимаем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в канале «В Максе Радио Ваня». Тут вот привет прилетел от повара Ромы Абрамова с теплохода «Шлюзовой 60». Всем передает привет Роман, видимо, всем друзьям и знакомым.
2: Виктор Мамонов: друзей много быть не может. Я считаю, у меня их трое. Один прямо из детства, в один класс ходили. До сих пор общаемся. Второй появился во времена стрелялки Counter-Strike. Денег было у него совсем немного. Я его в Макдональдсе угощал. А сейчас он в Москве, большой человек. Понимаешь, в Сколково выступает. Теперь он порой меня может угостить.
1: Видишь, какое дальновидное вложение было. Да, гамбургеров человека.
2: Витя, Витя, уже такой интеллект. А третий, мы с ним через второго познакомились вместе и в зал ходили, и за грибами, и сына моего он крестил, да много чего. Но самое дерзкое, конечно, мы сделали в этом году, когда на 5 машинах поехали на

0: на море. Кто ездил, тот поймет. Мы видели 8 закрытых заправок подряд. Очередь из 100 машин на одну заправку, но мы сдюжили и теперь только с улыбкой вспоминаем эту поездку. Всем хорошего дня и привет любимым Грише, Диме, Владу.
1: Марина Соломина, я своему мужу подарила на день рождения телевизор в комнату на даче. Он очень любит смотреть спортивный канал. И когда он приехал отмечать день рождения, увидел на стене телевизор, он так удивился, радости и удивлению не было предела. Вообще у них в семье не принято было делать сюрпризы. Но у Марины муж лучший друг, а для лучшего друга что не сделаешь? Я, кстати, тоже вчера подыскивала телевизор маме на дачу. Она, правда, об этом еще не знает. И, надеюсь, прямо сейчас меня не слышат.
0: Оля Авдеева в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. А я родила себе лучшую подругу. Я родила ее довольно поздно, в 33 года. Ну, Оль, сейчас он в 40 лет рожают. И вообще,
1: Так и в 50.
0: Как новенький, и в 50.
1: Посмотрите, он на Марину Федунке в 53 года, пожалуйста, сына родила.
0: Вот знаменитая камикесса, кстати, наша, да. И вот сейчас подруге Оли Авдеевой, дочери, 30 лет. Она моя все. Любим ходить по магазинам, болтаем обо всем. Знает много моих секретиков. Между прочим, женский. Помогает разобраться с разной техникой, всякими гаджетами. И каждый день созваниваемся. Очень люблю мою девочку. Оль, ну вот могла же ты написать, как зовут-то твою лучшую подружку.
1: Да, а один комик как-то сказал, подружки-матрешки. Ну, когда мама и дочка.
0: А, одна из других.
1: Да-да-да.
0: Вот.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». На стенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костромской области ремонтируют дороги к малым населенным пунктам. Юристы разъяснили правила обмена купюр с дефектами. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках президентского нацпроекта продолжают дорожный ремонт на подъездах к малым населенным пунктам, пишет администрация области. На сегодняшний день самый масштабный ремонт идет на подъезде к селу Домнино в Сусанинском округе. Здесь обновляют асфальт на участке протяженностью около 4 километров. В Буйском округе ведется устройство щебеночного покрытия на подъезде к деревне Ильино. Обновленная дорога обеспечит сельским жителям более комфортное движение до трассы Кострома-Сусанина-Буй. В Костромском же районе запланирован ремонт километрового подъезда к населенному пункту Козлова. Дорога востребована местными жителями, производителями сельхозпродукции и лесопереработчиками. Все работы планируется завершить уже в октябре. В магазинах могут отказать в приеме сильно поврежденной банкноты. В таком случае ее следует обменять в банке, пишет «Известия». По словам экспертов, незначительное повреждение, например, потертости, небольшие надрывы, проколы или отсутствующие уголки не являются основанием для отказа в приеме банкноты. Однако, если купюра склеена скотчем, имеет крупные разрывы, большие отверстия или посторонние надписи, продавец вправе не принять ее к оплате. Они также отмечают, что обменять поврежденную банкноту можно только в том случае, если сохранилось не менее 55% ее первоначальной площади. Если она меньше, в обмене откажут. При этом услуга обмена в любом банке предоставляется бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио «Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июля, четверг, отмечается Международный день дружбы. А еще день стажера, день тестя и свекра, день информаторов, день цветных напитков. Странно, но Алексей из всего этого великолепия выбрал любимое – день чизкейка.
2: Да, его рецепт впервые упоминается уже в 230 году нашей эры в древнегреческой книге рецептов писателя Афинея. Рецепт чизкейка был очень простым. Растереть сыр до тестообразной массы, смешать с медом, мукой и запечь. Но перед подачей обязательно дать остыть. Первые сырные пироги давали спортсменам на Олимпийских играх еще в 776 году до нашей эры для энергии. Ну, то есть это 2800 лет тому назад. Ого. Классический самый популярный рецепт чизкейка это смесь сливочного сыра, яиц и сахарной глазури, которая используется для нанесения на верхнюю часть десерта. В качестве основы чизкейка может выступать как крошка песочного печенья, так и самый обычный мягкий бисквит. 18 век стал переломным в истории приготовления чизкейков. Ведь именно в это время европейцы перестали использовать дрожжи для подъема теста, что позволило избежать абсолютно вот ненужного вот этого дрожжевого, довольно грубого аромата в деликатном десерте. В 1872 году в Америке легендарный кондитер Уильям Лоуренс изобрел сливочный сыр, основной компонент чизкейка. Ну, казалось бы, ничего необычного, но в этой истории был один любопытный момент. Лоуренс хотел лишь повторить на своем производстве нечто похожее на нешатель, французский сыр. Воспроизвести задуманное не удалось, и тем не менее полученный сыр стал очень популярным. Получив название «Филадельфия», он продавался под маркой бренда «Имперская компания» в переводе на русский язык.
1: Да, вот ведь интересно, я когда была маленькая, мама покупала печенье, творог и сметану. Перемешивала творог со сметаной, и печеньки мы выкладывали с ней домиком, они пропитывались, естественно, вот этим вот творожно-сметанным кремом, и потом так вот легко разрезались. Знала ли я тогда, что это, оказывается, чизкейк? Не, ну и к слову сказать, то, что макароны по-флотски это болоньеза, я тоже узнала намного позже.
0: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, кувшин и кокотница. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали посуду. Название одного из предметов.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой вы обычно пишете нам ответы, правильные и неправильные, женщина сдает на права. Сдает площадку, я так понимаю, потому что перед ней стоят конусы, ей нужно правильно припарковаться, ну а перед ней стоит мужчина. Я сначала подумала, что он в каске, но это бейсболка, хотя для экзаменаторов я бы все-таки предпочитала, чтобы они надевали каску. Кто ее знает, куда проедет сейчас эта женщина и на какую она нажмет педальку, ведь это для нее все-таки впервые. И знаешь, как это страшно сдавать все-таки вот эту вот, этот самый экзамен. Ты вроде бы все знаешь. Ты уже 250 тысяч раз парковался. Ты с инструктором проехал уже несколько часов и уроков взял. Но когда ты видишь перед собой человека, который оценивает тебя, и каждый твой миллиметр может стать ошибочным, а это значит, ты можешь не сдать, тебе не дадут права, и ты снова пойдешь домой пешком, это очень психологически тяжело, и поэтому человек начинает ошибаться.
2: Слушай, ты нагнала такого страха, что я подумал, каски... одной не хватит. Например, ну не знаю.
3: Налокотники и наколенники.
2: Это тоже все ерунда. Нет, это полное облачение тевтонского рыцаря подойдет. А ну знаешь, сколько? 40 килограмм весили все вот эти вот латы, включая шлем, все эти наколенники там и
3: как
2: так далее.
3: Как они это делали вообще?
2: 40 килограммов. То есть помимо своего веса ты еще тащишь вес этих самых
3: лат. Да, ну а сейчас все наоборот. Эти самые железки тащут тебя, и ты чувствуешь себя очень даже хорошо. Вот у меня Талюшка спрашивает периодически, а ты сегодня что, только в одной футболке пришла? Я говорю, ну как, в футболке, а сверху машина. Ну, например. Это же тепло, и мухи не кусают, и, собственно, дождь не мочит. Так вот, друзья, глядя на вот эту желтую машинку, вот эту вот женщину с маленькими, кстати, глазами, у меня глаза были намного больше, когда я сдавала экзамен по вождению.
2: Глаза, как у хомяка.
3: Два бриллианта в три карата. Ты же знаешь эту песню. Знаешь, что такое три карата? Это свинячьи глазки. Так вот. Итак, друзья, мы сегодня угадываем посуду, вернее, один-единственный предмет, и вам нужно написать его название. Автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на концерт Рэя Хортона, который, внимание, состоится сегодня в ресторане «Крыша 18».
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарики. Приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали посуду. Название предмета.
3: Сегодня в умной зарядке все ответили правильно. Это, кстати, что-то невероятное, практически стопроцентное попадание. Ну, может быть, загадка была не такая уж и сложная с одной-то стороны. А с другой стороны, мы же каждый день тренируемся. Каждый день у нас будни, умная зарядка. И бывает с подвохом, а бывает и без. Что мы сегодня видим на картинке подсказки? Мы видим девушку, которая сдает экзамен на права, а точнее площадку. Стоят конусы, и ей наверняка нужно припарковаться. Вот параллельная парковка, пожалуйста, стоит. Экзаменатор записывает все, хотя, судя по картинке, ничего он там еще и не написал. Он просто в шоке от ее стиля вождения, наверняка. Мы не видим его лица, он стоит к нам спиной, но я уверена, он очень удивлен, поражен.
2: Да-да-да. Дело в том, что картинка показывает не полную ситуацию. Вероятно, там где-то за ее границами остались вот эти сбитые, смятые конусы, а остались только три вот свеженьких.
3: Вот. Итак, друзья, конечно же, вы все правильно угадали, практически все правильно угадали, что это чайник. Чайниками называют начинающих водителей, хотя, знаете, я бы вот, например, поспорила. Начинающий водитель, он очень осторожный, и если он прилежно учился и проходил все уроки по вождению, то, в общем-то, он аккуратненько едет там, где надо, и соблюдает все правила дорожного движения. А вот чайником бы я назвала, наоборот, тех людей, которые уверились в своей...
2: крутизне?
3: Да-да-да. И в итоге то в шашки играют на дороге, то останавливаются резко, то, наоборот, несутся так, как будто... Особенно по пятницам.
2: Да.
3: Ты не представляешь, я еду на дачу, там едут все на перегонки, кто быстрее на шашлык успеет. Это вот прям вот страшное дело.
2: Это вот те самые водители, которые симулировали душевное равновесие, проходя медкомиссию у психиатра.
3: Ну, наверняка. Или купили что-нибудь себе. Значит, итак, друзья, мы решили не ходить вокруг да около и поздравить Марину Дубкову.
2: Дорогая Марина, мы сегодня вам вручаем два билета на сегодняшний же концерт Рэя Хортона накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР». 30 июля в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ru18.ru и kassir.ru12+.
1: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 30 июля, в народном календаре у нас значится День Марины с Лазарем. Вообще считалось, что это время очищения, как телесного, так и духовного. Наши предки обязательно топили баню, чтобы смыть негатив, и проводили уборку в доме, избавляясь от старых сломанных вещей, которые, по поверьям, накапливали плохую энергию. Хлам, кстати, не выбрасывали, а отдавали нуждающимся, чтобы привлечь в дом достаток.
2: Вот сегодня у нас четверг, и так совпало, что важное место в этот день уделялось рыбной трапезе. Готовили уху, жареную или тушеную рыбу, пироги с рыбой, кстати говоря.
1: Обожаю.
2: Растягай, наши с тобой любимые, да. Полуоткрытые пирожки. Такие блюда символизировали удачу и изобилие, а также служили своеобразным подношением морской стихии, которую олицетворяла святая Марина. Марина в переводе с латинского – это морская.
1: Да, ну и Марина, вот куда заходят корабли, вот, пожалуйста,
2: да,
1: тоже.
2: Конечно, да, конечно.
1: Кроме того, этот день считался благоприятным для ухода за собой. Стрижка обещала не только обновление внешности, но и очищение мыслей. Чувствовали, да, когда у вас сантиметров 20 волос сняли, это я сейчас про девочек, и как будто бы голова легче стала, и голове легче стало. Молились о мире в семье, навещали старших родственников, начинали заготавливать сено и сушить травы, да варенье варить.
2: Возвращаясь к прическе, скажи, пожалуйста, есть какая-то прямая, может быть, косвенная связь между длиной волос и легкостью мыслей в голове, из которой растут волосы?
1: Я думаю, что связи нет, но если ваша девушка вдруг ни с того ни с сего свою косу до пояса чикнула под каре
2: и стала перемножать в уме четырехзначные цифры,
1: значит, в ваших отношениях что-то не то.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме заработал сайт «Кострома детская». В Госдуме предложили обязать кафе бесплатно предоставлять воду посетителям. Миноборнауки назвали число амурских тигров в России. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Единые гиды для родителей, пишет «Кострома Тудей». На сайте уже представлено более 100 организаций. В каталоге собрали детские центры, образовательные учреждения, спортивные клубы, творческие студии и компании, которые работают с семьями. Кроме того, здесь можно найти скидки, акции и специальные предложения. Кроме сайта, у проекта есть сообщество во ВКонтакте, где публикуют афиши, идеи для семейных выходных, обзоры детских мероприятий и полезные подборки для родителей. В Госдуме предложили обязать кафе бесплатно предоставлять воду посетителям, пишет «Известия». По мнению депутатов, закрепление этой нормы на законодательном уровне позволит повысить стандарты обслуживания, снизить напряженность среди населения и сформировать более положительное отношение к предпринимателям. Они уточняют, что данное требование не следует вводить в тех регионах и населенных пунктах, где водопроводная вода непригодна для употребления в пищу даже после очистки. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, пишут РИА Новости. Эксперты отмечают, что амурский тигр – это единственный подвид, приспособленный к жизни в снегах. Тигра спасает густой зимний подшерсток длиной до 5 см и слой жира на брюхе толщиной до 6 см. При этом длина тела самца может достигать 2 метров, длина хвоста более метра, а высота в холке – около 120 см. Вес взрослой особи варьируется от 180 до 300 кг, а самки – примерно на четверть меньше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, если вы справитесь с нахлынувшими эмоциями, день сложится удачнее, чем вы предполагали.
2: Овны, мужчины, отличное время для онлайн-шоппинга и легких развлечений.
1: Тельцы, женщины, возможно, неожиданное озарение и блестящие идеи, которые очень скоро вы реализуете.
2: Тельцы, мужчины, недовольство собой и окружающими парадоксальным образом вдохновляет вас на новые достижения.
1: Близнецы, женщины, сегодня придется часто менять планы, но эта суета компенсируется радостными романтическими переживаниями.
2: Близнецы, мужчины, вам не сидится на месте, и вы без труда найдете компаньонов.
1: Раки, женщины, мелочи и детали отодвиньте на второй план, чтобы заняться по-настоящему чем-то важным.
2: Раки, мужчины, общайтесь только с теми, кто находится с вами на одной волне.
1: Львы, женщины, некоторые из вас получат удивительные новости, которыми непременно стоит воспользоваться.
2: Львы, мужчины, сегодня стоит поберечь себя и избегать рискованных затей, а также хотя бы ненадолго отказаться от вредных привычек.
1: Девы, женщины, вам быстро удается понять, на кого можно рассчитывать, а с кем даже разговаривать не стоит.
2: Девы, мужчины, интуиция ваша почти безошибочна, и это будет очень полезно для решения любых конфликтных ситуаций.
1: Весы, женщины, включайте режим строжайшего контроля своих эмоций и наслаждайтесь успехами, которые повалят, как из рога изобилия.
2: Весы, мужчины, если действуют решительно, быстро и бескомпромиссно, можно многого добиться.
1: Скорпионы, женщины, вы проведете этот день максимально плодотворно, если все сделаете с вами. Своевременно.
2: Скорпионы, мужчины, поводов для гордости собой будет предостаточно, а гордость, как мы помним, сестра уважения.
1: Стрельцы, женщины, не исключены внезапные успехи в коммерческой деятельности.
2: Стрельцы, мужчины, нужно принимать взвешенные решения, действовать последовательно, как бы ни складывался денек.
1: Козероги, женщины, к вашему мнению стараются прислушиваться, поскольку видят положительные результаты подобной тактики.
2: Козероги, мужчины, день беспокойный, но не утомительный. Бешеная активность вас скорее воодушевляет, чем донимает.
1: Водолеи, женщины, вы импульсивны, нетерпеливы, легко теряете душевное равновесие. Учитывайте это, когда принимаете важные решения.
2: Водолеи, мужчины, благодаря широкому кругозору вы сможете найти ответы на чувствительные вопросы.
1: Рыбы, женщины, не стесняйтесь признаваться в своих слабостях. Вы получите поддержку.
2: Рыбы, мужчины, день непростой, но не лишенный позитивных моментов. Сосредоточьтесь на самом приятном.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге АТР с 8 на 7 место. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет газета.ру. Напомним, Медведев неудачно выступил на турнире и после этого прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года и финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула АТР в одиночном разряде.
2: Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира», об этом пишет Лента.ру. Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в публикации телеграм-канала «Братьев Андреасянов». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Элен Курагину, это жена режиссера, 30-летняя Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова.
1: Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома», об этом пишет Лента.ру. Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает ТМЗ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи и сюжет нового фильма по ней разглашаются. Напомним, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет, сейчас ему 45.
2: Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункин».
1: «Булкин».
2: В триллере «Булкин». «Бункер», конечно же, Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится на фестивале в Венеции в сентябре, а в широкий прокат картина выйдет в конце года, отмечает «Поста». По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену главного героя. Напомним, актер женатый с 2010 года. У них двое детей. Они уже не раз снимались вместе, а их роман начался на съемках картины Вуди Аллена 2008 года «Вики Кристина Барселона».
0: Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Четверг, 30 июля. Вы рассказываете о том, как познакомились со своими друзьями и что такого необычного, а может быть героического, совершили друг для друга. Татьяна пишет в нашем канале в Максе. Всем доброе утро из Ростова-на-Дону. Мы с семьей переехали в новый город, и я пошла в школу со старшим братом в 5 класс. 1 сентября познакомилась с мальчиком, который был одноклассником моего брата. Мы с этим мальчиком 9 лет дружили. В итоге уже женаты, 17 лет, у нас двое прекрасных детей. А что самое интересное, мы заявление в ЗАГС подали тоже 1 сентября. Вот такие вот удивительные совпадения. И так дружба плавно перетекла в любовь.
2: Да, и знаковый день для семьи 1 сентября. Кирилл. Повар на теплоходе «Шлюзовой 60» Роман Абрамов, пишет Кирилл, спас мне жизнь. Я случайно упал за борт. Интересно бы, если бы специально. А он в экстренном порядке спустил мне веревку и вытащил. Спасибо ему большое, ведь это просто стечение обстоятельств. Он вышел наперекур, а оказалось, что спас жизнь человеку. Передайте ему привет. Он слушает радио Ваня. Огромный тебе привет, Роман Абрамов. И большой ты молодец, герой.
1: Некая Эль-Эль написала нам: «Хочу поздравить с праздником, Международным днем дружбы, своих любименьких коллег из кабинета 8008, Лену, Веронику и Катюшу. Мы познакомились на работе, делим вместе рабочие трудности и будни, но находим время поддержать друг друга, помочь и, разумеется, посмеяться. Очень рада, что они у меня есть». Ну вот единственное, что Эль-Эль не написала, как они с девчонками проводят свое время.
2: Ну ничего страшного, зато вот рассказала очень подробно свою историю Катя Бадулина. Познакомилась с подругой в автомобильной аварии. На светофоре, на трассе, невнимательный водитель подбил мою машину, а моя машина толкнула ее машину. Ну и пока суть до дела разбирали ДТП, успели познакомиться, а потом и подружиться. Сразу почувствовали какое-то родство душ и дружим 17 лет, хотя и живем в разных городах. Ну и тут еще одна есть история от Катеньки. С другом познакомилась в глазной травме. Доктор в прямом смысле спас мое зрение. А пока я лечилась, мы подружились. Теперь он друг нашей семьи уже 7 лет. И когда мы выбирали крестного для сына, то поняли, что другого человека тут просто быть не может. Вот, еще и породнились. Ну, пред лицом Господа.
1: Пред взором Господа.
2: Да.
0: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день друзей. Мы его решили отметить вот каким образом. Спросить у вас, где вы познакомились со своими близкими, дорогими друзьями, и что вы друг для друга, может быть, сделали невероятного. Еще немножечко ваших сообщений зачитаем. Эдуард Князев отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Нас было трое друзей-соседей, и в школе учились они намного хуже меня. Я всегда старался помочь Руслану и Сане, так звали друзей Эдуарда. Мы выросли, но дружба не закончилась. К сожалению, Саши не стало несколько лет назад. А однажды, когда мы с Русланом были на реке, я неудачно прыгнул и повредил шею. И именно тогда он спас мне жизнь. За это я ему буду благодарен всегда. Иногда Руслан вспоминает, как я ему помогал в школе, а я вспоминаю, что однажды он помог мне гораздо больше. Наверное, в этом и есть настоящая дружба. Быть рядом не только в хорошие времена, но и тогда, когда это действительно важно, заключает Эдуард.
2: Светлана Веселовна написала: «Мое утро начинается с батареек. С нетерпением жду, когда пройдут выходные. А со своей подругой Инусиком мы познакомились 11 лет назад на дороге. Мы таксовали. Дружим до сих пор, но уже не в этой профессии, а

0: Опять занимаемся, правда, добрым делом, дарим людям слух. Загадочно упоминает Светлана. Ну, я не знаю, лор-врачами стали. А может быть, знаешь, что они продают слуховые аппараты,
1: может
0: кстати.
1: Быть.
0: Вполне вероятно. Живем в разных городах, и тем не менее, большой ей, Инусику, привет в Великий Новгород.
1: Ой, у меня подруга живет в Калининграде, и ей тоже большой привет, пользуясь служебным положением. Анька, надеюсь, скоро увидимся. Она, кстати, в августе месяце прилетает сюда, в Санкт-Петербург, чтобы увидеть меня, любимую.
0: Слушай, я тогда тоже передам привет Филиппу в Тбилиси, Володе в Будапешт и Игорю в Рамадган, это пригород Тель-Авива.
1: Тамара Лукашук, у меня есть подружка из Тольятти, а сама я из Смоленска. Познакомились мы в 15 лет и уже дружим 22 года. Прошли все, и письма, вот те, которые в ящики кладутся, да, и Аську, и ВК. Встречаемся периодически в Петербурге, ведь именно здесь и познакомились. Приезжала она на мою свадьбу в этом году, готовила со мной салаты, украшала стол, была фотографом на свадьбе. Знаете, расстояние 1400 километров не помеха для поддержки друг друга в любых ситуациях.
0: Ну и к нашему сегодняшнему победителю, его зовут Александр, он написал в Максе: у меня есть друг с раннего детства. Ну, как парни, мы между собой прикалываемся только так, как могут позволить себе близкие друзья. В детстве он спас мне жизнь, мы с ним бегали по льду, проверяли на прочность его. И в одном месте я топнул и мгновенно ушел под лед, там оказалось еще открыто.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме состоится театрализованное шествие. В России утвердили новый ГОСТ на твороженные глазированные сырки. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится театрализованное шествие, пишут СМИ 44. Праздничное шествие возглавит костромская Снегурочка и ее волшебные помощники, за которыми проследуют три тематические колонны. В одном ряду с Александром Островским и Иваном Сусаниным пройдут многодетные семьи, дорожники и коммунальщики, предприниматели и артисты, цыгане и даже медведи. Маршрут колонны пройдет по исторической части Костромы и завершится на Сусанинской площади. Художественное оформление колонны и яркость выходов оценит профессиональное жюри, и победителям будет вручен специальный кубок. Театрализованное шествие состоится 8 августа в 12:30. В Россию утвердили новый ГОСТ для творожных глазированных сырков, пишут «Известия». По ГОСТу поверхность продукта должна быть равномерно покрыта глазурью, которая не должна прилипать к упаковочному материалу. Для замороженных сырков после размораживания допускается наличие капель влаги на поверхности глазури. Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%. В сырок допускается добавление цукатов, ванили, изюма, орехов и других компонентов. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня».
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!
1: «Радио Ваня»!

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: глаза. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги «Социальная няня». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ-44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома – не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. Пять художников из Костромы, Волгореченска и Иваново превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Депутаты Госдумы предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги «Социальная няня» для семей с детьми до 3 лет, пишут РИА Новости. Авторы инициативы предложили установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком не менее 20 часов в месяц на семью с возможностью предоставления услуги как на дому, так и в организации социального обслуживания. В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям, в которых одновременно родились двое и более детей. Кроме этого, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или кому не предоставлено место в яслях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
0: 770908.
2: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательским, с дьявольским опытом.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы — магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костромской области ремонтируют дороги к малым населенным пунктам. Юристы разъяснили правила обмена купюр с дефектами. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках президентского нацпроекта продолжают дорожный ремонт на подъездах к малым населенным пунктам, пишет администрация области. На сегодняшний день самый масштабный ремонт идет на подъезде к селу Домнино в Сусанинском округе. Здесь обновляют асфальт на участке протяженностью около 4 километров. В Буйском округе ведется устройство щебеночного покрытия на подъезде к деревне Ильино. Обновленная дорога обеспечит сельским жителям более комфортное движение до трассы Кострома-Сусанина-Буй. В Костромском же районе запланирован ремонт километрового подъезда к населенному пункту Козлово. Дорога востребована местными жителями, производителями сельхозпродукции и лесопереработчиками. Все работы планируется завершить уже в октябре. В магазинах могут отказать в приеме сильно поврежденной банкноты. В таком случае ее следует обменять в банке, пишет «Известия». По словам экспертов, незначительные повреждения, например, потертости, небольшие надрывы, проколы или отсутствующие уголки не являются основанием для отказа в приеме банкноты. Однако, если купюра склеена скотчем, имеет крупные разрывы, большие отверстия или посторонние надписи, продавец вправе не принять ее к оплате. Они также отмечают, что обменять поврежденную банкноту можно только в том случае, если сохранилось не менее 55% ее первоначальной площади. Если она меньше, в обмене откажут. При этом услуга обмена в любом банке предоставляется бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Если хочешь остаться, останься просто так.
9: Пусть тебя приснятся сны о теплых берегах.
8: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы ООО «Космол». 30 лет вместе. Натуральные молочные продукты. В Костромской области ремонтируют дороги к малым населенным пунктам. Юристы разъяснили правила обмена купюр с дефектами. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках президентского нацпроекта продолжают дорожный ремонт на подъездах к малым населенным пунктам, пишет администрация области. На сегодняшний день самый масштабный ремонт идет на подъезде к селу Домнино в Сусанинском округе. Здесь обновляют асфальт на участке протяженностью около 4 километров. В Буйском округе ведется устройство щебеночного покрытия на подъезде к деревне Ильино. Обновленная дорога обеспечит сельским жителям более комфортное движение до трассы Кострома-Сусанина-Буй. В Костромском же районе запланирован ремонт километрового подъезда к населенному пункту Козлово. Дорога востребована местными жителями, производителями сельхозпродукции и лесопереработчиками. Все работы планируется завершить уже в октябре. В магазинах могут отказать в приеме сильно поврежденной банкноты. В таком случае ее следует обменять в банке, пишет «Известия». По словам экспертов, незначительные повреждения, например, потертости, небольшие надрывы, проколы или отсутствующие уголки не являются основанием для отказа в приеме банкноты. Однако, если купюра склеена скотчем, имеет крупные разрывы, большие отверстия или посторонние надписи, продавец вправе не принять ее к оплате. Они также отмечают, что обменять поврежденную банкноту можно только в том случае, если сохранилось не менее 55% ее первоначальной площади. Если она меньше, в обмене откажут. При этом услуга обмена в любом банке предоставляется бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме состоится театрализованное шествие. В России утвердили новый ГОСТ на твороженные глазированные сырки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится театрализованное шествие, пишут СМИ-44. Праздничное шествие возглавит костромская Снегурочка и ее волшебные помощники, за которыми проследуют три тематические колонны. В одном ряду с Александром Островским и Иваном Сусаниным пройдут многодетные семьи, дорожники и коммунальщики, предприниматели и артисты, цыгане и даже медведи. Маршрут колонны пройдет по исторической части Костромы и завершится на Сусанинской площади. Художественное оформление колонны и яркость выходов оценит профессиональное жюри, и победителям будет вручен специальный кубок. Театрализованное шествие состоится 8 августа в 12:30. В Россию утвердили новый ГОСТ для творожных глазированных сырков, пишут «Известия». По ГОСТу поверхность продукта должна быть равномерно покрыта глазурью, которая не должна прилипать к упаковочному материалу. Для замороженных сырков после размораживания допускается наличие капель влаги на поверхности глазури. Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%. В сырок допускается добавление цукатов, ванили, изюма, орехов и других компонентов. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Если вы являетесь поклонником и знатоком кинематографа, тогда, конечно же, вам нужно принять участие в нашей игре под названием «Угадай фильм». Правила не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины, и если вы вдруг вспомните ее название, срочно набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. А по старой доброй традиции, по четвергам у нас всегда мультфильмы. Сегодня классический советский, снятый по одной очень известной сказочной истории. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: О, враг мой, жена врага моего, брось мне другую, такую же кость.
3: Если ты будешь стеречь по ночам нашу пещеру и поможешь моему мужчине ходить за добычей, я дам тебе столько костей, сколько тебе будет надобно.
4: О, это очень умная женщина.
3: Очень.
4: Но все же я умнее.
0: Уверен, не составит труда вспомнить этот мультик. Если вспомнили, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. И еще, конечно же, о подарке. А сегодня это вновь сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Лето продолжается. И, конечно же, многие из слушателей радио Ваня являются поклонниками активного отдыха. Всем удачи! Жду ваших звонков.
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 30 010 153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Счастье тушу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: роднее. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: знай.
1: Реклама.
2: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Дружба крепкая не сломается, не испортится от дождей и вьюг. Друзья мои, сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. На эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно всемирному опросу, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 50 крупнейших городов мира, самым дружелюбным городом является Сидней.
0: Четвертое место.
1: Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого было установлено, что люди, которые находятся в хороших дружеских отношениях, меньше болеют и больше испытывают положительных эмоций.
0: Третье место.
1: Животные различных видов способны хорошо ладить между собой и людьми. Шимпанзе, бабуины, гиены, лошади, дельфины, летучие мыши и слоны могут поддерживать дружбу с людьми всю жизнь.
0: Второе место.
1: В 2012 году в Лондоне были проведены исследования, согласно которым ученые выяснили, что женщины более нуждаются в друзьях, чем мужчины. Также после замужества они теряют часть друзей и могут испытывать дискомфорт из-за нехватки общения.
0: Первое место.
1: Согласно опросам, 90% пользователей социальных сетей уверены, что дружба может существовать только в реальной жизни.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы ООО «Космол». 30 лет вместе. Натуральные молочные продукты. В Костроме состоялся фестиваль уличного искусства. В Госдуме предложили создать гарантию бесплатной услуги «Социальная няня». Всем привет на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Шагова в минувшие выходные прошел фестиваль стрит-арта, пишут СМИ-44. По словам организатора фестиваля, его цель – показать, что уличное искусство может быть глубоким, ироничным и по-настоящему городским, а Кострома – не только музей, но и живая, дышащая современностью среда. 5 художников из Костромы, Волгореченска и Иваново превратили простую фанеру в полотна, запечатлевая культурный код древнего города. Кто-то переосмыслил Деда Мазая, кто-то нарисовал родительский дом с кошкой-хранительницей, а кто-то спрятал название Костромы в сложнейший узор. Любой желающий мог наблюдать за творческим процессом, общаться с художниками и фотографироваться. Депутаты Госдумы предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги «Социальная няня» для семей с детьми до 3 лет, пишут РИА Новости. Авторы инициативы предложили установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком не менее 20 часов в месяц на семью с возможностью предоставления услуги как на дому, так и в организации социального обслуживания. В приоритетном порядке такую помощь предлагается предоставлять студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям, в которых одновременно родились двое и более детей. Кроме этого, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или кому не предоставлено место в яслях. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь в варочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю немножко попугаться. Да-да-да, моя рекомендация для любителей ужастиков. Свежая картина 2026 года, которая называется «Закулисье реальности». Там про одного парня, который продает мебель и вдруг обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Он оказывается в бесконечном лабиринте каких-то желтых коридоров. И в этом мире время и пространство не подчиняются никакой логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Такая вот затравочка. Поначалу все выглядит как-то хаотично, ну а постепенно начинает раскрываться как некая личная тюрьма. Здесь материализуются страхи, невысказанные чувства и тяжелые воспоминания. Каждый оказывается наедине с самой неудобной частью себя. Вообще, этот фильм силен не монстрами, не жуткими бесконечными пространствами, а узнаваемостью. Ведь у каждого у нас есть своя комната с ненужными вещами и застывшими эмоциями. Да, я говорю о тех самых скелетиках в шкафу. И еще, пожалуй, самый ценный эффект этой картины – это послевкусие, над которым хочется задуматься. Лично у меня было именно так. Кино на вечер. Закулисье реальности. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Лето.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! А слышали ли вы о белках с белыми хвостами? Они на самом деле существуют, в частности, в штате Айова. В целом они белки как белки, если бы не одна деталь. Это действительно белые хвосты, которые очень выделяются и привлекают к себе внимание. Что говорят ученые? Оказывается, белохвостые белки не отдельный вид, а обычное животное с редкой генетической особенностью. Это она передается по наследству, поэтому грызунов с белыми хвостами становится все больше. Такие белки чаще всего живут вблизи городов, где у них мало естественных врагов. Также ученые добавляют, что в некоторых случаях белый хвост может помочь белке спастись от недругов. Когда она чувствует опасность, начинает резко двигать хвостом, пытаясь отвлечь нападающего. Этот самый белый хвост действительно может ошеломить хищника на несколько секунд и дать белке фору, чтобы она убежала. Но это всего лишь предположение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол». 30 лет вместе. Натуральные молочные продукты. В Костромской области ремонтируют дороги к малым населенным пунктам. Юристы разъяснили правила обмена купюр с дефектами. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В рамках президентского нацпроекта продолжают дорожный ремонт на подъездах к малым населенным пунктам, пишет администрация области. На сегодняшний день самый масштабный ремонт идет на подъезде к селу Домнино в Сусанинском округе. Здесь обновляют асфальт на участке протяженностью около 4 километров. В Буйском округе ведется устройство щебеночного покрытия на подъезде к деревне Ильино. Обновленная дорога обеспечит сельским жителям более комфортное движение до трассы Кострома-Сусанина-Буй. В Костромском же районе запланирован ремонт километрового подъезда к населенному пункту Козлово. Дорога востребована местными жителями, производителями сельхозпродукции и лесопереработчиками. Все работы планируется завершить уже в октябре. В магазинах могут отказать в приеме сильно поврежденной банкноты. В таком случае ее следует обменять в банке, пишет «Известия». По словам экспертов, незначительные повреждения, например, потертости, небольшие надрывы, проколы или отсутствующие уголки не являются основанием для отказа в приеме банкноты. Однако, если купюра склеена скотчем, имеет крупные разрывы, большие отверстия или посторонние надписи, продавец вправе не принять ее к оплате. Они также отмечают, что обменять поврежденную банкноту можно только в том случае, если сохранилось не менее 55% ее первоначальной площади. Если она меньше, в обмене откажут. При этом услуга обмена в любом банке предоставляется бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз — iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе здесь.

0: которого я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Сергей Жуков рассказал, что главным источником энергии и хорошего настроения для него остается семья. 50-летний лидер группы «Руки вверх» признался, что даже во время масштабного юбилейного тура именно дети помогают ему сохранять силы и поддерживают перед концертами. По словам Жукова, его утро начинается с детей, которые не дают ему долго оставаться в постели. Младший сын Жукова также знаком с творчеством папы и поддерживает его на концертах. Правда, любимые песни «Руки вверх» он пока называет по-своему. На вопрос, что сегодня будет петь папа, мальчик отвечает: «Батарейка», хотя на самом деле хит принадлежит группе «Жуки». Напомним, Сергей Жуков воспитывает 5 детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке артиста, а 4 младших – Вероника, Энджел, Мирон и Эван – в браке с певицей Региной Бурд. Счастливый многодетный отец, иначе и не скажешь.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американский автор-исполнительница песен Майли Сайрус готовится открыть новую главу в карьере. Обладательница премии Грэмми призналась, что искренне хочет вернуться к актерской работе, а также не исключает возможность попробовать себя в режиссуре. Об этом 33-летняя артистка рассказала в интервью актрисе Дэрил Ханне. На вопрос о том, хотела бы Майли снова сниматься в кино или заняться режиссурой, певица ответила утвердительно. Более того, она предложила Ханне вместе поработать над будущим проектом. «Я действительно хочу заниматься и тем, и другим. Моей мечтой всегда было работать с артистами, которыми я восхищаюсь, и ты одна из них». Отвечая на вопрос визажиста о желаемой роли, артистка призналась, что сейчас ей особенно интересны истории о любви. При этом речь идет не о легкой романтической комедии, а о сильных чувствах, за которыми стоят настоящие переживания. Идеальным вариантом для себя Сайрус считает классическую шекспировскую трагедию, но в необычной интерпретации. «Было бы здорово сыграть в классической шекспировской трагедии панк-рок-версию Джульетты. Что-то яростное, сильное и одновременно душераздирающее, романтичное», — объяснила певица. «А что? Было бы интересно посмотреть, что из этого получится».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее.
4: «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме заработал сайт «Кострома детская». В Госдуме предложили обязать кафе бесплатно предоставлять воду посетителям. Миноборнауки назвали число амурских тигров в России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Единый гид для родителей, пишет «Кострома Тудей». На сайте уже представлено более 100 организаций. В каталоге собрали детские центры, образовательные учреждения, спортивные клубы, творческие студии и компании, которые работают с семьями. Кроме того, здесь можно найти скидки, акции и специальные предложения. Кроме сайта, у проекта есть сообщество во ВКонтакте, где публикуют афиши, идеи для семейных выходных, обзоры детских мероприятий и полезные подборки для родителей. В Госдуме предложили обязать кафе бесплатно предоставлять воду посетителям, пишет «Известия». По мнению депутатов, закрепление этой нормы на законодательном уровне позволит повысить стандарты обслуживания, снизить напряженность среди населения и сформировать более положительное отношение к предпринимателям. Они уточняют, что данное требование не следует вводить в тех регионах и населенных пунктов, где водопроводная вода непригодна для употребления в пищу даже после очистки. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, пишут РИА Новости. Эксперты отмечают, что амурский тигр – это единственный подвид, приспособленный к жизни в снегах. Тигры спасают густой зимний подшерсток длиной до 5 см и слой жира на брюхе толщиной до 6 см. При этом длина тела самца может достигать 2 метров, длина хвоста более метра, а высота в холке около 120 сантиметров. Вес взрослой особи варьируется от 180 до 300 килограммов, а самки примерно на четверть меньше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Лето! Каждый день на Радио Ваня.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
1: Реклама.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой!
6: 770908.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Дружба крепкая не сломается, не испортится от дождей и вьюг. Друзья мои, сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. На эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно всемирному опросу, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 50 крупнейших городов мира, самым дружелюбным городом является Сидней.
0: Четвертое место.
1: Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого было установлено, что люди, которые находятся в хороших дружеских отношениях, меньше болеют и больше испытывают положительных эмоций.
0: Третье место.
1: Животные различных видов способны хорошо ладить между собой и людьми. Шимпанзе, бабуины, гиены, лошади, дельфины, летучие мыши и слоны могут поддерживать дружбу с людьми всю жизнь.
0: Второе место.
1: В 2012 году в Лондоне были проведены исследования, согласно которым ученые выяснили, что женщины более нуждаются в друзьях, чем мужчины. Также после замужества они теряют часть друзей и могут испытывать дискомфорт из-за нехватки общения.
0: Первое место.
1: Согласно опросам, 90% пользователей социальных сетей уверены, что дружба может существовать только в реальной жизни.
0: Великолепная пятерка. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. Помните, кто там? Это я, почтальон Печкин, принес посылку для вашего мальчика. Почему вспомнил? Да потому что имя нашего героя Рис Печь, и он действительно работает почтальоном и очень любит рассказывать о своих трудовых буднях. Дело было в Англии, и вот недавно с ним произошел забавный случай. Он позвонил в дверь очередной получательницы посылки и вместо приветствия услышал от дамы таинственное «тссс». Но Рис напрасно решил, что в доме кто-то спит. Почтальона попросили не шуметь, по той простой причине, что о посылке-то не должен был знать муж дамы. Его раздражает, что супруга очень много всего заказывает через интернет. Конечно, почтальон оказался готов сохранить чужую маленькую тайну, но позже он со смехом признался, что городок-то у них маленький. Муж вполне мог увидеть его рассказ в соцсетях, и тогда страсть жены к онлайн-заказам все равно перестанет быть секретом. Наверное, так оно и случилось, но уверен, все обошлось без скандалов. Ведь любящий муж наверняка прощает супруге вот такие маленькие слабости. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: объявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по ОМС. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт. Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Окно в Европу». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радио Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам в небо.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю немножко попугаться. Да-да-да, моя рекомендация для любителей ужастиков. Свежая картина 2026 года, которая называется «Закулисье реальности». Там про одного парня, который продает мебель и вдруг обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Он оказывается в бесконечном лабиринте каких-то желтых коридоров. И в этом мире время и пространство не подчиняются никакой логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Такая вот затравочка. Поначалу все выглядит как-то хаотично, ну а постепенно начинает раскрываться как некая личная тюрьма. Здесь материализуются страхи, невысказанные чувства и тяжелые воспоминания. Каждый оказывается наедине с самой неудобной частью себя. Вообще, этот фильм силен не монстрами, не жуткими бесконечными пространствами, а узнаваемостью. Ведь у каждого у нас есть своя комната с ненужными вещами и застывшими эмоциями. Да, я говорю о тех самых скелетиках в шкафу. И еще, пожалуй, самый ценный эффект этой картины – это послевкусие, над которым хочется задуматься. Лично у меня было именно так. Кино на вечер. Закулисье реальности. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Лето от

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! А слышали ли вы о белках с белыми хвостами? Они на самом деле существуют, в частности, в штате Айова. В целом они белки как белки, если бы не одна деталь. Это действительно белые хвосты, которые очень выделяются и привлекают к себе внимание. Что говорят ученые? Оказывается, белохвостые белки не отдельный вид, а обычные животные с редкой генетической особенностью. Это она передается по наследству, поэтому грызунов с белыми хвостами становится все больше. Такие белки чаще всего живут вблизи городов, где у них мало естественных врагов. Также ученые добавляют, что в некоторых случаях белый хвост может помочь белке спастись от недругов. Когда она чувствует опасность, начинает резко двигать хвостом, пытаясь отвлечь нападающего. Этот самый белый хвост действительно может ошеломить хищника на несколько секунд и дать белке фору, чтобы она убежала. Но это всего лишь предположение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение дало рекомендации по проведению Дня знаний в текущем году. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур отменен. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины, однако на находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, кудры и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костромде тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: через край. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне. Сильная воля.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня.
0: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!